Ние знаеме бидеси дускеровне комудацко споло Каракаш Виктором Янцом. Знам нем нерем на Подкарпатјо и по шоткој Украјини композитором и спиваком. 18 року тому, разумијуќе што пешоќи годуќе академичну музику Симеон не прокормеш, Виктор зробил смили крок. Бере фолклорни русински тексти и пише до них рокову музику. Так се родив Рокаш. Синтез уйшов фантастичний. Фанатами цієї гудацької фолк-рокової банди стала молодеж не лише у нашому краю, а й на території других областей України.